и как листья опада и жути. Тебе цуро долази окрадо, покрай страх.